Я ворветта ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мота куван сатунаисен. Сеттес сите кескусте, ет велволлисуден тунтеста, санот кайки мита имене. Tulisi tehdä